0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 4 сентября. Католическая церковь чтит память святого Бонифация I, папы Римского. На кафедре святого апостола Петра с 418 года по 422. В связи с конфликтом вокруг замещения папского престола он был изгнан из Рима императором Констанцием III, но через некоторое время возвращен. Папа Бонифаций боролся с пелагианством, учением Пелагия о том, что свободная воля есть природное достояние человека, которое не было уничтожено грехопадением Адама. Роль благодати заключается только в божественной помощи человеку в его добрых делах. Пелагианство было окончательно осуждено на Третьем Вселенском соборе.

С 1 по 3 сентября в Риме и Ватикане проходила очередная конференция Международного центра исследований сознания, основанного Дмитрием Волковым, Пьетро Перконти и Алессио Плебе. 2 сентября философы, ученые, когнитивисты и специалисты по искусственному интеллекту собирались на Ватиканской вилле Пия IV, где расположена Папская академия наук, чтобы обсудить, как стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о человеческих отношениях, творчестве, личности и сознании. Конференция, озаглавленная «Креативность, разум и машины», затронула тему появления цифровых компаньонов, систем, способных не только отвечать на вопросы, но и поддерживать длительное персонализированное общение. Они запоминают разговоры и предпочтения пользователя, адаптируют ответы и со временем могут создавать ощущение устойчивой связи. Философ и предприниматель Дмитрий Волков поставил один из наиболее радикальных вопросов. Может ли искусственный интеллект быть достойным человеческой любви? Речь идет не о способности машины выдавать себя за человека, а о том, способен ли человек испытывать подлинную эмоциональную привязанность, зная, что его собеседник – машина. Тема напрямую связана с проблемой одиночества. Такие технологии могут стать поддержкой для человека, находящегося в изоляции, но одновременно возникает опасность, что они начнут вытеснять сложные и непредсказуемые реальности. Отношения. Еще одна проблема – склонность искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и говорить именно то, что тот хочет услышать. Такая алгоритмическая эхо-камера способна скорее укреплять убеждения и слабости человека, чем помогать ему критически их осмысливать. Участники обсудили искусственную креативность и вопрос авторства. Если машина создает текст, музыку или изображение, можно ли считать результат самостоятельным творческим произведением? Кто является автором произведения, созданного совместно человеком и генеративной системой? В центре внимания исследователей самоидентификация, свобода действия, искусственная мудрость и сознание. По мере того, как искусственный интеллект все убедительнее воспроизводит способности, которые прежде считались исключительно человеческими, необходимо заново осмыслить, что означает создавать, понимать, вступать в отношения и обладать сознанием. Международная конференция организована в сотрудничестве с университетом Рома Тре, Папским Григорианским университетом, муниципалитетом Рима, кафедрой ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта и практического знания, Итальянским исследовательским обществом по этике и политике искусственного интеллекта и компанией EVA AI. Папа Лев принял на аудиенции в Ватикане учащихся двух духовных семинарий из южноитальянских регионов. Семинарии имени Пия XI города Мольфетта в Апулии и епархиальной семинарии города Аверса, Кампания. Обращаясь к семинаристам, Святейший Отец подчеркнул одно из важнейших измерений подготовки к священству – отношения с тем, кто их призвал. Учеба, дисциплина, этапы подготовки важны и достойны внимания, но они имеют вес только в том случае, если основаны на отношениях с Богом. Папа предложил будущим пресвитерам в качестве ориентира рассказ из Евангелия от Марка о том, как Господь взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. В этих словах, пояснил папа, можно увидеть чудный обзор того, что происходит с каждым призванным, со всеми, кто желает глубже постичь истину о собственном призвании. Есть гора, на которую нужно подняться, чтобы подойти к Христу, и прежде всего, чтобы быть вместе с Ним. Сердце семинарского опыта заключается в том, чтобы научиться быть с Учителем, с Господом Иисусом. Евангелист пишет, что он позвал, кого сам хотел, подчеркивая свободу Бога, из которой проистекает всякое призвание. Нет никакого

какого конкурса или списка очередности. Не написано также, что он выбрал лучших. Он выбрал, кого сам хотел. Каждое призвание, сказал далее папа, рождается из сокровенного диалога с Богом, который происходит в тишине и молитве, часто невзирая на порой оглушительный мирской шум. Святейший Отец предложил в качестве примера досточтимого епископа Антонио Белло. Он с особой ясностью показал, что означает быть священником и быть епископом. Не на словах, а в каждом поступке, в каждом решении, в свидетельстве до конца. Период пребывания в семинарии, продолжил папа, необходим и сегодня еще больше, чем в прошлом. В мире спешки, который с подозрением смотрит на любую продолжительную остановку, можно принять это за роскошь или за устаревший институт. Но это не так. Как раз потому, что наше время столь стремительно и шумно, необходимо место и время жизни, чтобы научиться быть, распознавать, чтобы пройти, не срезая, путь становления. Семинария — это не задержка миссии, а ее условия. Продолжая размышлять над евангельским отрывком, папа обратил внимание семинаристов на то, что Иисус призвал не одного человека, а 12, и все они были совершенно разными и невероятными для нашего взгляда. Господь их собрал, и они были рядом друг с другом, чтобы научиться, что церковь — это пребывание вместе, это не чья-то собственность, но все мы призваны ее любить и служить ей, как единое тело. Ни один пастырь не действует в одиночку, и точно так же ни один семинарист не может пройти путь с Господом в частном порядке. Обращаясь к педагогам семинарии, папа призвал их быть наставниками братства, которое проявляется в подлинных личных и общинных отношениях, основанных на истине и любви. Спасибо вам от имени Церкви за сказанное вами «да», которое вы возобновляете изо дня в день. Это не просто, а в сегодняшнем мире это не происходит само собой, о чем хорошо знает Церковь, сказал в заключение, обращаясь к семинаристам, папа Лев. Папа принял в Ватикане членов конференции латинских епископов арабских регионов и призвал их сохранять верность Евангелию и быть близкими к людям, живущим в условиях конфликтов, миграции и социальной нестабильности. Святейший Отец вспомнил христиан, погибших за веру в Ираке, Сирии, Йемене и других странах, отметив, что их свидетельство должно помогать местным общинам не поддаваться страху и отчаянию. Даже маленькая христианская община может иметь большое значение, если она укоренена во Христе. Не потому, что она ищет власти, а потому, что служит, не потому, что навязывает себя, а потому, что свидетельствует, не потому, что отвечает на насилие насилием, а потому, что противопоставляет силе милосердную любовь. Папа призвал арабских епископов поддерживать семьи и молодежь, заботиться о мигрантах, особенно многочисленных в странах Персидского залива, и укреплять сотрудничество с различными традициями. В условиях разделений и войн именно диалог с другими конфессиями и религиями должен стать путем к примирению и согласию. «Не бойтесь сеять, не видя сразу плодов», — призвал Лев XIV, напомнив, что человек сеет, а взращивает Бог. «Вы не одни», — заверил Святейший Отец. «Вселенская Церковь с любовью взирает на ваши общины и видит в вашей стойкости свидетельство для всей Церкви».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Одна мысль все время повторяется в Новом Завете, выражая совокупность того, что принес нам Христос, то есть промысла. Сколько притч говорит об этом? Притча о воробье, который не упадет с крыши без воли Божьей? Или о птицах, которых Бог питает, и о цветах, которые Он одевает? Нам напоминается, что мы не должны боязливо заботиться о пище и одежде, о хлебе не только на сегодня, но и на завтра. Ведь будущее в руках нашего Небесного Отца, и мы должны на Него уповать. И вновь одна и та же тайна звучит в задушевности этого выражения «Отец ваш Небесный». Все это означает, в своем существовании и в своей жизни со всем, что вам принадлежит, вы окружены бесконечной благостью. Все, что происходит, происходит не случайно, а для вашего блага, ибо ход вещей направляется любящей заботой, обращенной на вас. К этому нельзя относиться легкомысленно. Если посмотреть на окружающий нас мир, то отнюдь не кажется, что дело обстоит именно так. В мире все протекает по своим неумолимым законам. И как часто за счет отдельной личности и ее счастья. Хорошие люди слабеют, но не могут себя проявить, тогда как столько вещей нуждались бы в их заботливой и подымающей руке. Творческие люди умирают, не успев принести своих плодов, а другие процветают, неизвестно по какому праву. Благородные существа, не способные защищаться, подвергаются насилию. Для чистых мыслей не оказывается места. Ценное гибнет, а низкое, посредственное и пошлое распространяется во все стороны. Иногда кажется, что царит бессмысленный произвол, разрушительная случайность. Порой можно даже подумать, что проявляется некая злая воля, притом именно тогда вдруг все ломается, когда могло бы расцвести нечто прекрасное или редкое свершение могло бы созреть. Можно возразить, что в мире царит определенный порядок и все происходит по точным законам. Конечно, порядок существует. Только ему нет дела до человека. Этот порядок идет своим путем, с ним не считаясь. Разве похоже, чтобы он был направлен на жизненные свершения людей или на установление между ними справедливости, хотя бы только в самом скромном размере? Ведь жизненное свершение у людей могло бы означать только удовлетворение их сердечных запросов, приобретение творческого простора, исполнение их влечения к великому. Но мироздание – на них не смотрит, оно идет своим ходом. Животным нет дела до нас, они взяты в тиски неизбежных данных своего существования. Деревья нас не замечают, даже когда мы едим их плоды. Они растут и потом исчезают. И также горы на нас не глядят, они стоят и больше ничего. И вот некто пришел и говорит о промысле. Вот что было бы промыслом. Если бы я мог быть уверен в том, что я, своей живой личностью, включен в такой порядок, который меня не принуждает, как естественный закон принуждает атом, и не нуждается во мне, как завод нуждается в рабочем, но целеустремлен на меня. Все должно было бы идти ко мне. То, что происходит, должно было бы иметь в виду меня, и ход мироздания должен был бы быть согласованным с откровеннейшими запросами моего существа. То, что происходит, должно было бы иметь в виду именно меня. Когда мы своим разумом и на основе своего опыта рассматриваем мир, мы приходим к заключению, что в нем господствует слепой и холодный порядок. Промысел же означает, что во всем, что происходит, есть не слепота, а зрение. И предметом этого зрения является каждый из нас. Это значит, что есть предвидение, учитывающее, что для меня хорошо. Есть в мире око, внимательное ко всему. Око, от которого не может ускользнуть ничто вредное для меня или полезное, что ни один волос не упадет с моей головы незамеченным и без заранее принятого решения, притом такого решения, которое имеет целью мое спасение, что во всем ходе мироздания есть замысел, есть сердце и забота, и есть мощь, которая сильнее всякой мощи мира, мощь, способная осуществлять замыслы этого сердца и волю, выражаемую этой заботой. Нехорошо, когда тайну Божьего промысла подменяют дешевкой и высказываются о ней как о каком-то природном, слегка неправдоподобном, слегка сентиментальном мировом порядке. Но вся вера со своей смелостью стоит за идеей божественного провидения. Верить в Божий промысел, следовать вере в промысел, означает преобразовывать картину мира. Это тогда уже не тот мир, который знаком естествознанию. Мир становится живым, конечно, не фантастической жизнью. Это не сказочный мир, в котором происходят диковинные вещи, и который исчезает, как только сталкиваешься с суровой действительностью. Промысел не означает устранение жестокости мира. Мир есть то, что он есть, но, согласно Божьему провидению, мир со всеми его естественными явлениями и закономерностями не замкнут в себе, но подчинен силе над ним стоящей и служит намерению более высокому, чем он сам. Законы мертвой материи не теряют свои силы, когда этой материей овладевает жизнь. Законы органического роста тоже не исчезают, когда в человеке сердце и дух создают свой особый мир. Все эти законы остаются в силе, но они служат более высокому началу. И кто видит это более высокое начало, тот видит и служебную роль, которую те силы и законы выполняют по отношению к нему. Божий промысел означает, что все в этом мире сохраняет свою сущность и свою реальность, но при этом служит тому самому высшему, что стоит над всем миром, любящей воле Бога.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 сентября. Католическая церковь чтит память святого Бонифация I, папы Римского. На кафедре святого апостола Петра с 418 года по 422. В связи с конфликтом вокруг замещения папского престола он был изгнан из Рима императором Констанцием III, но через некоторое время возвращен. Папа Бонифаций боролся с пелагианством, учением Пелагия о том, что свободная воля есть природное достояние человека, которое не было уничтожено грехопадением Адама. Роль благодати заключается только в божественной помощи человеку в его добрых делах. Пелагианство было окончательно осуждено на Третьем Вселенском соборе в 431 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Марцелия Швараса. Он служил в Перми и под Томском. Дата ареста неизвестна. Умер в тюрьме в Иркутске в 1930 году. «Пребывай со мною, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски. С 1 по 3 сентября в Риме и Ватикане проходила очередная конференция Международного центра исследований сознания, основанного Дмитрием Волковым, Пьетро Перконти и Алессио Плебе. 2 сентября философы, ученые, когнитивисты и специалисты по искусственному интеллекту собирались на Ватиканской вилле Пия IV, где расположена Папская академия наук, чтобы обсудить, как стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о человеческих отношениях, творчестве, личности и сознании. Конференция, озаглавленная «Креативность, разум и машины», затронула тему появления цифровых компаньонов, систем, способных не только отвечать на вопросы, но и поддерживать длительное персонализированное общение. Они запоминают разговоры и предпочтения пользователя, адаптируют ответы и со временем могут создавать ощущение устойчивой связи. Философ и предприниматель Дмитрий Волков поставил один из наиболее радикальных вопросов. Может ли искусственный интеллект быть достойным человеческой любви? Речь идет не о способности машины выдавать себя за человека, а о том, способен ли человек испытывать подлинную эмоциональную привязанность, зная, что его собеседник – машина. Тема напрямую связана с проблемой одиночества. Такие технологии могут стать поддержкой для человека, находящегося в изоляции, но одновременно возникает опасность, что они начнут вытеснять сложные и непредсказуемые реальности. Отношения. Еще одна проблема – склонность искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и говорить именно то, что тот хочет услышать. Такая алгоритмическая эхо-камера способна скорее укреплять убеждения и слабости человека, чем помогать ему критически их осмысливать. Участники обсудили искусственную креативность и вопрос авторства. Если машина создает текст, музыку или изображение, можно ли считать результат самостоятельным творческим произведением? Кто является автором произведения, созданного совместно человеком и генеративной системой? В центре внимания исследователей самоидентификация, свобода действия, искусственная мудрость и сознание. По мере того, как искусственный интеллект все убедительнее воспроизводит способности, которые прежде считались исключительно человеческими, необходимо заново осмыслить, что означает создавать, понимать, вступать в отношения и обладать сознанием. Международная конференция организована в сотрудничестве с университетом Рома Тре, папским Григорианским университетом, муниципалитетом Рима, кафедрой ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта и практического знания, итальянским исследовательским обществом по этике и политике искусственного интеллекта и компанией EVA AI. Папа Лев принял на аудиенции в Ватикане учащихся двух духовных семинарий из южноитальянских регионов. Семинарии имени Пия XI города Мольфетта в Апулии и епархиальной семинарии города Аверса, Кампания. Обращаясь к семинаристам, Святейший Отец подчеркнул одно из важнейших измерений подготовки к священству – отношения с тем, кто их призвал. Учеба, дисциплина, этапы подготовки важны и достойны внимания, но они имеют вес только в том случае, если основаны на отношениях с Богом. Папа предложил будущим пресвитерам в качестве ориентира рассказ из Евангелия от Марка о том, как Господь взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. В этих словах, пояснил папа, можно увидеть чудный обзор того, что происходит с каждым призванным, со всеми, кто желает глубже постичь истину о собственном призвании. Есть гора, на которую нужно подняться, чтобы подойти к Христу, и прежде всего, чтобы быть вместе с Ним. Сердце семинарского опыта заключается в том, чтобы научиться быть с Учителем, с Господом Иисусом. Евангелист пишет, что он позвал, кого сам хотел, подчеркивая свободу Бога, из которой проистекает всякое призвание. Нет никакого конкурса или списка очередности. Не написано также, что он выбрал лучших. Он выбрал, кого сам хотел. Каждое призвание, сказал далее папа, рождается из сокровенного диалога с Богом, который происходит в тишине и молитве, часто невзирая на порой оглушительный мирской шум. Святейший Отец предложил в качестве примера досточтимого епископа Антонио Белло. Он с особой ясностью показал, что означает быть священником и быть епископом. Не на словах, а в каждом поступке, в каждом решении, в свидетельстве до конца. Период пребывания в семинарии, продолжил папа, необходим и сегодня еще больше, чем в прошлом. В мире спешки, который с подозрением смотрит на любую продолжительную остановку, можно принять это за роскошь или за устаревший институт, но это не так. Как раз потому, что наше время столь стремительно и шумно, необходимо место и время жизни, чтобы научиться быть, распознавать, чтобы пройти, не срезая, путь становления. Семинария – это не задержка миссии, а ее условия. Продолжая размышлять над евангельским отрывком, папа обратил внимание семинаристов на то, что Иисус призвал не одного человека, а 12, и все они были совершенно разными и невероятными для нашего взгляда. Господь их собрал, и они были рядом друг с другом, чтобы научиться, что церковь – это пребывание вместе. Это не чья-то собственность, но все мы призваны ее любить и служить ей, как единое тело. Ни один пастырь не действует в одиночку, и точно так же ни один семинарист не может пройти путь с Господом в частном порядке. Обращаясь к педагогам семинарии, папа призвал их быть наставниками братства, которое проявляется в подлинных личных и общинных отношениях, основанных на истине и любви. Спасибо вам от имени Церкви за сказанное вами «да», которое вы возобновляете изо дня в день. Это не просто, а в сегодняшнем мире это не происходит само собой, о чем хорошо знает Церковь, сказал в заключение, обращаясь к семинаристам, папа Лев. Папа принял в Ватикане членов конференции латинских епископов арабских регионов и призвал их сохранять верность Евангелию и быть близкими к людям, живущим в условиях конфликтов, миграции и социальной нестабильности. Святейший Отец вспомнил христиан, погибших за веру в Ираке, Сирии, Йемене и других странах, отметив, что их свидетельство должно помогать местным общинам не поддаваться страху и отчаянию. Даже маленькая христианская община может иметь большое значение, если она укоренена во Христе. Не потому, что она ищет власти, а потому, что служит, не потому, что навязывает себя, а потому, что свидетельствует, не потому, что отвечает на насилие насилием, а потому, что противопоставляет силе милосердную любовь. Папа призвал арабских епископов поддерживать семьи и молодежь, заботиться о мигрантах, особенно многочисленных в странах Персидского залива, и укреплять сотрудничество с различными традициями. В условиях разделений и войн именно диалог с другими конфессиями и религиями должен стать путем к примирению и согласию. «Не бойтесь сеять, не видя сразу плодов», — призвал Лев XIV, напомнив, что человек сеет, а взращивает Бог. «Вы не одни», — заверил Святейший Отец. «Вселенская Церковь с любовью взирает на ваши общины и видит в вашей стойкости свидетельство для всей Церкви».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Одна мысль все время повторяется в Новом Завете, выражая совокупность того, что принес нам Христос, то есть промысла. Сколько притч говорит об этом? Притча о воробье, который не упадет с крыши без воли Божьей? Или о птицах, которых Бог питает, и о цветах, которые Он одевает? Нам напоминается, что мы не должны боязливо заботиться о пище и одежде, о хлебе не только на сегодня, но и на завтра. Ведь будущее в руках нашего Небесного Отца, и мы должны на Него уповать. И вновь одна и та же тайна звучит в задушевности этого выражения «Отец ваш Небесный». Все это означает, в своем существовании и в своей жизни со всем, что вам принадлежит, вы окружены бесконечной благостью. Все, что происходит, происходит не случайно, а для вашего блага, ибо ход вещей направляется любящей заботой, обращенной на вас. К этому нельзя относиться легкомысленно. Если посмотреть на окружающий нас мир, то отнюдь не кажется, что дело обстоит именно так. В мире все протекает по своим неумолимым законам, и как часто за счет отдельной личности и ее счастья. Хорошие люди слабеют, но не могут себя проявить, тогда как столько вещей нуждались бы в их заботливой и подымающей руке. Творческие люди умирают, не успев принести своих плодов, а другие процветают, неизвестно по какому праву. Благородные существа, не способные защищаться, подвергаются насилию. Для чистых мыслей не оказывается места. Ценное гибнет, а низкое, посредственное и пошлое распространяется во все стороны. Иногда кажется, что царит бессмысленный произвол, разрушительная случайность. Порой можно даже подумать, что проявляется некая злая воля, притом именно тогда вдруг все ломается, когда могло бы расцвести нечто прекрасное или редкое свершение могло бы созреть. Можно возразить, что в мире царит определенный порядок и все происходит по точным законам. Конечно, порядок существует. Только ему нет дела до человека. Этот порядок идет своим путем, с ним не считаясь. Разве похоже, чтобы он был направлен на жизненные свершения людей или на установление между ними справедливости, хотя бы только в самом скромном размере? Ведь жизненное свершение у людей могло бы означать только удовлетворение их сердечных запросов, приобретение творческого простора, исполнение их влечения к великому. Но мироздание на них не смотрит, оно идет своим ходом. Животным нет дела до нас, они взяты в тиски неизбежных данных своего существования. Деревья нас не замечают, даже когда мы едим их плоды. Они растут и потом исчезают. И также горы на нас не глядят, они стоят и больше ничего. И вот некто пришел и говорит о промысле. Вот что было бы промыслом. Если бы я мог быть уверен в том, что я, своей живой личностью, включен в такой порядок, который меня не принуждает, как естественный закон принуждает атом, и не нуждается во мне, как завод нуждается в рабочем, но целеустремлен на меня. Все должно было бы идти ко мне. То, что происходит, должно было бы иметь в виду меня, и ход мироздания должен был бы быть согласованным с откровеннейшими запросами моего существа. То, что происходит, должно было бы иметь в виду именно меня. Когда мы своим разумом и на основе своего опыта рассматриваем мир, мы приходим к заключению, что в нем господствует слепой и холодный порядок. Промысел же означает, что во всем, что происходит, есть не слепота, а зрение. И предметом этого зрения является каждый из нас. Это значит, что есть предвидение, учитывающее, что для меня хорошо. Есть в мире око, внимательное ко всему. Око, от которого не может ускользнуть ничто вредное для меня или полезное, что ни один волос не упадет с моей головы незамеченным и без заранее принятого решения, притом такого решения, которое имеет целью мое спасение, что во всем ходе мироздания есть замысел, есть сердце и забота, и есть мощь, которая сильнее всякой мощи мира, мощь, способная осуществлять замыслы этого сердца и волю, выражаемую этой заботой. Нехорошо, когда тайну Божьего промысла подменяют дешевкой и высказываются о ней как о каком-то природном, слегка неправдоподобном, слегка сентиментальном мировом порядке. Но вся вера со своей смелостью стоит за идеей божественного провидения. Верить в Божий промысел, следовать вере в промысел, означает преобразовывать картину мира. Это тогда уже не тот мир, который знаком естествознанию. Мир становится живым, конечно, не фантастической жизнью. Это не сказочный мир, в котором происходят диковинные вещи и который исчезает, как только сталкиваешься с суровой действительностью. Промысел не означает устранение жестокости мира. Мир есть то, что он есть, но, согласно Божьему провидению, мир со всеми его естественными явлениями и закономерностями не замкнут в себе, но подчинен силе над ним стоящей и служит намерению более высокому, чем он сам. Законы мертвой материи не теряют свои силы, когда этой материей овладевает жизнь. Законы органического роста тоже не исчезают, когда в человеке сердце и дух создают свой особый мир. Все эти законы остаются в силе, но они служат более высокому началу. И кто видит это более высокое начало, тот видит и служебную роль, которую те силы и законы выполняют по отношению к нему. Божий промысел означает, что все в этом мире сохраняет свою сущность и свою реальность, но при этом служит тому самому высшему, что стоит над всем миром, любящей воле Бога.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 сентября. Католическая церковь вспоминает мать Терезу Калькутскую. Она родилась в 1910 году в македонском городе Скопье. В возрасте 18 лет она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден Ирландские сестры Лоретто. В 1931 году она приняла постриг и получила имя Тереза в честь святой Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Вскоре орден направил ее в Калькутту, где около 20 лет она преподавала в женской школе Святой Марии. В 1948 году мать Тереза основала общину «Орден Милосердия», деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. В 1973 году мать Тереза стала лауреатом Темплтоновской премии. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждущему человеку. «Мое служение, — писала святая Тереза, — основано на вере в Иисуса Христа. Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь, но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению к самому Иисусу Христу, если бы видели Его». Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. 4 сентября 2016 года она была причислена к лику святых.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Четвертого сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми отношениями, которые связывают Святейший Престол и Латвию, сообщается в коммюнике Зала Печати Ватикана. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на международном и региональном уровне, в частности, в связи с текущим конфликтом на Украине, а также подчеркнули необходимость более активного участия международного сообщества в содействии мирному урегулированию. Папа встретился в Ватикане с делегатами Ориел Колледжа Оксфордского университета, который в этом году отмечает 700-летие своего основания. Папа отметил, что за века истории колледж пережил многочисленные перемены и потрясения, однако сохранил христианскую идентичность и связь с католическими истоками, как колледж Пресвятой Богородицы. Именно эта самобытность позволяет Ориелу оставаться настоящим сообществом веры и образования. Нынешний юбилей дает возможность увидеть в его историческом вкладе прочное основание и ориентир для будущего. Епископ Рима напомнил, что среди студентов и преподавателей Ориел колледжа был святой Джон Генри Ньюмен, учитель церкви и один из небесных покровителей ее образовательной миссии. Своим учением и жизнью он показал нераздельность веры и разума. Его религиозные убеждения коренились в личных отношениях с Богом, а академическая деятельность отличалась глубиной и практической направленностью. В свете современных вызовов образовательные идеи Ньюмена приобретают особую злободневность. Он предлагает модель христианского становления, которая охватывает полноту личности и оценивает образование с позиций человеческого достоинства, справедливости и способности служить общему благу. Миссия Ориэл Колледжа – смело искать истину и продвигать целостное антропологическое видение в академической работе. Именно такое образование способно вести к подлинной встрече с другими людьми и, прежде всего, с Христом, который есть путь, истина и жизнь. Лев XIV процитировал знаменитый гимн Ньюмана «Веди, о нежный свет», в котором святой выражает доверие Богу, направляющему человека даже в условиях жизненной неопределенности. Папа призвал делегацию Ориэл Колледжа верить Господу, себя и будущее своего учебного сообщества, чтобы, подобно Богородице, отражать в мире Его славу. Обнародован документ Международной богословской комиссии, органа, созданного в 1969 году при Конгрегации вероучения для исследования особо важных доктринальных вопросов, заботиться о нашем общем доме, ответственный и братский ответ Тринитарному Богу. Цель документа – проиллюстрировать богословский фундамент заботы об общем доме, независимо от чрезвычайно серьезной ситуации, в какой мы находимся. Документ состоит из трех глав. Первая глава сосредоточена на сердце христианского послания, тринитарном лике Бога, явленного во Христе. Особый акцент поставлен на способности всего творения к отношениям, как руководящем принципе, основоположном для целостной экологии. Как напоминает Папа Лев в «Magnifica Humanitas», каждый человек по своей природе создан для отношений. Он задуман Богом и призван войти в историю общения с Ним, с другими людьми и с творением. Именно в этом ключе вторая глава документа истолковывает книгу бытия, раскрывая ее смысл и значение в свете события Христа и предлагая новую целостную антропологию, выходящую за пределы антропоцентрической, биоцентрической или экоцентрической альтернативы. Третья глава посвящена экологической духовности и основным этическим принципам заботы об общем доме. В ней предлагается рассматривать грех против окружающей среды аналогично тому, как закрепились понятия социального греха и греховных структур. Эта тема изложена в стиле диалога с христианским Востоком, с православными церквами, а также с учетом ресурсов, которые могут предложить другие религии, научное знание и философская мысль. В итальянской области Венето принят региональный закон об ассистированном самоубийстве. Это уже четвертая область после Тосканы, Эмилии-Романии и Сардинии, продвинувшая подобный закон на основе народной инициативы. Патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья выступил со следующим заявлением. Вследствие одобрения регионального закона об ассистированном самоубийстве приходится с горечью констатировать, что таким образом утверждается модель культуры и здравоохранения, которые могут привести к сложно контролируемым последствиям. Отныне достоинство человеческой жизни становится менее защищенным. Прежде всего, обеспокоенность вызывают уязвимые, одинокие люди, сталкивающиеся со старостью и ее эпилогом, у которых нет возможности рассчитывать на эффективное сопровождение, на человеческую и дружескую поддержку. Что касается психологических мотиваций с их обширными границами субъективных интерпретаций, очевидно, что раз за разом ситуации, в которых будет допускаться ассистированное самоубийство, будут умножаться. Некоторые сторонники данного закона понимают его как начало для более обширного процесса. Таким образом, есть риск субъективности в толкованиях, поэтому логично задаться вопросом, каковы критерии, которые будут на самом деле применяться для объективной оценки, чтобы в каждом отдельном случае определять страдания как невыносимое. Сегодня никто не победил и не потерпел поражения, но, безусловно, модель человеческой близости в определенном смысле ранена и ограничена. Теперь мы должны еще больше и лучше продвигать культуру близости, особенно в те моменты, когда жизнь становится тяжелой и находится под угрозой. Мы должны сопутствовать людям, все больше используя технические средства, предоставленные сегодня наукой, что никоим образом не имеет отношения к терапевтической настойчивости, но относится к паллиативному уходу с доказанной эффективностью для облегчения боли. Наконец, мы выражаем надежду на то, что всегда будет гарантировано право на отказ по соображениям совести для всех, кого коснутся медицинские протоколы, пишет патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья.

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“?»

Сестры, братья, Сын Человеческий есть Господин и субботы. Он был Господом всего творения от начала, и в сегодняшнем евангельском повествовании Он выступает как Господин субботы, что означает, что Он равен Богу Отцу, потому что именно Бог установил закон о субботе, как мы читаем в книге «Бытия». Это равенство между Сыном и Отцом наиболее ясно выражено в Евангелии от Иоанна, когда Иисус, критикуемый некоторыми иудеями за исцеление парализованного человека в субботу, ответил им: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Именно за это иудеи еще более искали убить Его, потому что Он не только нарушил субботу, но и назвал Бога Своим Отцом, сделав Себя равным Богу. Таким образом, Иисус – Господь всех. Он принял на Себя участь раба. Он принял муки, предназначенные для непокорных рабов, муки креста. Он принял их, чтобы исполнить порученный Ему Отцом замысел любви, полностью освободив нас от зла. Апостол Павел выражает эту тайну любви и применяет ее к своим последователям. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Да, все мы были врагами, потому что были подвержены греху, и Бог через Иисуса Христа совершил это примирение. Но кто-то может заметить, что это довольно странный способ подхода к примирению, но в том смысле, что обычно примирение ищет тот, кто обидел, а не тот, кто был унижен. Но вместо этого в замысле спасения именно Бог искал примирение и привел его в исполнение. Это на самом деле просто и поразительно, вот эта щедрость Бога.

«Сын человеческий, Господь субботы». Достаточно вспомнить о Священном Писании, которое Иисус знает досконально, даже в тонкостях и оттенках, которые Он прекрасно истолковывает. Также об истории Израиля, извлекая из прошлого полезные уроки для настоящего. И, наконец, давайте вспомним о здравом смысле тех, кто, уважая закон его истинной сущности, не позволяет себе быть поглощенным юридическими измышлениями. Да, Иисус – Господь субботы и многого другого. Иисус не смешивал великие и глубокие смыслы Слова Божьего с мелкими спорами, в которые фарисеи постоянно вовлечены, как тогда, так и сегодня. Суббота – это драгоценный дар. Безусловно, суббота напоминает Израилю, что он – народ свободных, а не рабов. Вот почему необходимо соблюдать субботу, чтобы помнить о своем достоинстве, о своей судьбе, о своем сокровенном призвании. Да, это все нужно соблюдать, но делать это нужно с умом, как это делают практикующие евреи и до сих пор, отключая мобильные телефоны, телевизоры и другие средства. Отключают для того, чтобы побыть с родными, с близкими, налаживая с ними взаимоотношения. Именно так должны поступать и мы, христиане, которые добавили прекрасное воспоминание о воскресении Иисуса Христа, чтобы напомнить нам, что мы не только свободны, но и дети Божьи. И все эти действия происходят в условиях свободной внутренней согласованности, а не какого-то бесплодного юридического закона.

0: Сегодня Иисус обращается к нам. Довольно следовать человеческим нормам, которые нарушают милосердие, которые пытаются разделить нас на хороших и плохих, на истинных христиан и ложных. Да, конечно, лучше идти против этих человеческих норм, лучше отбросить эти понятия и жить с полной свободой детей Божьих, быть самими собой. Нет лучшего способа быть христианином, чем тот, который сохраняет и укрепляет чувство общности. Поэтому всякий раз, когда у нас возникают сомнения, как когда-то у фарисеев, «Ну разве такое возможно?» — говорили они. Или «Неужели это католическая истина?» — некоторые говорят сегодня. Сестры, братья, будем помнить, что Иисус в подобных случаях идет всегда дальше. Ибо истинный смысл слов Иисуса заключается лишь в том, чтобы приблизить нас к Его любви. Иисус Христос воистину воскрес, воистину достоин нашей веры, нашей любви, потому что Он первый возлюбил нас. И вот мы, созерцая Иисуса Христа на кресте, обновляем нашу веру в Его любовь и тем самым идем по тропинке к святости. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 сентября. Католическая церковь вспоминает мать Терезу Калькутскую. Она родилась в 1910 году в македонском городе Скопье. В возрасте 18 лет она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден Ирландские сестры Лоретто. В 1931 году она приняла постриг и получила имя Тереза в честь святой Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Вскоре орден направил ее в Калькутту, где около 20 лет она преподавала в женской школе Святой Марии. В 1948 году мать Тереза основала общину «Орден Милосердия», деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжело больных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. В 1973 году мать Тереза стала лауреатом Темплтоновской премии. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждущему человеку. «Мое служение, — писала святая Тереза, — основано на вере в Иисуса Христа. Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь. Но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению к самому Иисусу Христу, если бы видели Его». Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. 4 сентября 2016 года она была причислена к лику святых.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Четвертого сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми отношениями, которые связывают Святейший Престол и Латвию, сообщается в коммюнике Зала Печати Ватикана. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на международном и региональном уровне, в частности, в связи с текущим конфликтом на Украине, а также подчеркнули необходимость более активного участия международного сообщества в содействии мирному урегулированию. Папа встретился в Ватикане с делегатами Ориел Колледжа Оксфордского университета, который в этом году отмечает 700-летие своего основания. Папа отметил, что за века истории колледж пережил многочисленные перемены и потрясения, однако сохранил христианскую идентичность и связь с католическими истоками, как колледж Пресвятой Богородицы. Именно эта самобытность позволяет Ориелу оставаться настоящим сообществом веры и образования. Нынешний юбилей дает возможность увидеть в его историческом вкладе прочное основание и ориентир для будущего. Епископ Рима напомнил, что среди студентов и преподавателей Ориел колледжа был святой Джон Генри Ньюмен, учитель церкви и один из небесных покровителей ее образовательной миссии. Своим учением и жизнью он показал нераздельность веры и разума. Его религиозные убеждения коренились в личных отношениях с Богом, а академическая деятельность отличалась глубиной и практической направленностью. В свете современных вызовов образовательные идеи Ньюмена приобретают особую злободневность. Он предлагает модель христианского становления, которая охватывает полноту личности и оценивает образование с позиций человеческого достоинства, справедливости и способности служить общему благу. Миссия Ориэл Колледжа – смело искать истину и продвигать целостное антропологическое видение в академической работе. Именно такое образование способно вести к подлинной встрече с другими людьми и, прежде всего, с Христом, который есть путь, истина и жизнь. Лев XIV процитировал знаменитый гимн Ньюмана «Веди, о нежный свет», в котором святой выражает доверие Богу, направляющему человека даже в условиях жизненной неопределенности. Папа призвал делегацию Ориэл Колледжа верить Господу, себя и будущее своего учебного сообщества, чтобы, подобно Богородице, отражать в мире Его славу. Обнародован документ Международной богословской комиссии, органа, созданного в 1969 году при Конгрегации вероучения для исследования особо важных доктринальных вопросов, «Заботиться о нашем общем доме. Ответственный и братский ответ Тринитарному Богу». Цель документа – проиллюстрировать богословский фундамент заботы об общем доме, независимо от чрезвычайно серьезной ситуации, в какой мы находимся. Документ состоит из трех глав. Первая глава сосредоточена на сердце христианского послания, тринитарном лике Бога, явленного во Христе. Особый акцент поставлен на способности всего творения к отношениям, как руководящем принципе, основоположном для целостной экологии. Как напоминает Папа Лев в «Magnifica Humanitas», каждый человек по своей природе создан для отношений. Он задуман Богом и призван войти в историю общения с Ним, с другими людьми и с творением. Именно в этом ключе вторая глава документа истолковывает книгу «Бытия», раскрывая ее смысл и значение в свете события Христа и предлагая новую целостную антропологию, выходящую за пределы антропоцентрической, биоцентрической или экоцентрической альтернативы. Третья глава посвящена экологической духовности и основным этическим принципам заботы об общем доме. В ней предлагается рассматривать грех против окружающей среды аналогично тому, как закрепились понятия социального греха и греховных структур. Эта тема изложена в стиле диалога с христианским Востоком, с православными церквами, а также с учетом ресурсов, которые могут предложить другие религии, научное знание и философская мысль. В итальянской области Венето принят региональный закон об ассистированном самоубийстве. Это уже четвертая область после Тосканы, Эмилии-Романии и Сардинии, продвинувшая подобный закон на основе народной инициативы. Патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья выступил со следующим заявлением. Вследствие одобрения регионального закона об ассистированном самоубийстве приходится с горечью констатировать, что таким образом утверждается модель культуры и здравоохранения, которые могут привести к сложно контролируемым последствиям. Отныне достоинство человеческой жизни становится менее защищенным. Прежде всего, обеспокоенность вызывают уязвимые, одинокие люди, сталкивающиеся со старостью и ее эпилогом, у которых нет возможности рассчитывать на эффективное сопровождение, на человеческую и дружескую поддержку. Что касается психологических мотиваций с их обширными границами субъективных интерпретаций, очевидно, что раз за разом ситуации, в которых будет допускаться ассистированное самоубийство, будут умножаться. Некоторые сторонники данного закона понимают его как начало для более обширного процесса. Таким образом, есть риск субъективности в толкованиях. Поэтому логично задаться вопросом, каковы критерии, которые будут на самом деле применяться для объективной оценки, чтобы в каждом отдельном случае определять страдания как невыносимое. Сегодня никто не победил и не потерпел поражения, но, безусловно, модель человеческой близости в определенном смысле ранена и ограничена. Теперь мы должны еще больше и лучше продвигать культуру близости, особенно в те моменты, когда жизнь становится тяжелой и находится под угрозой. Мы должны сопутствовать людям, все больше используя технические средства, предоставленные сегодня наукой, что никоим образом не имеет отношения к терапевтической настойчивости, но относится к паллиативному уходу с доказанной эффективностью для облегчения боли. Наконец, мы выражаем надежду на то, что всегда будет гарантировано право на отказ по соображениям совести для всех, кого коснутся медицинские протоколы, пишет патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья.

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“?»

Сестры, братья, Сын Человеческий есть Господин и Субботы. Он был Господом всего творения от начала, и в сегодняшнем евангельском повествовании Он выступает как Господин Субботы, что означает, что Он равен Богу Отцу, потому что именно Бог установил закон о субботе, как мы читаем в книге «Бытия». Это равенство между Сыном и Отцом наиболее ясно выражено в Евангелии от Иоанна, когда Иисус, критикуемый некоторыми иудеями за исцеление парализованного человека в субботу, ответил им: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Именно за это иудеи еще более искали убить Его, потому что Он не только нарушил субботу, но и назвал Бога Своим Отцом, сделав Себя равным Богу. Таким образом, Иисус – Господь всех. Он принял на Себя участь раба. Он принял муки, предназначенные для непокорных рабов, муки креста. Он принял их, чтобы исполнить порученный Ему Отцом замысел любви, полностью освободив нас от зла. Апостол Павел выражает эту тайну любви и применяет ее к своим последователям. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Да, все мы были врагами, потому что были подвержены греху, и Бог через Иисуса Христа совершил это примирение. Но кто-то может заметить, что это довольно странный способ подхода к примирению, но в том смысле, что обычно примирение ищет тот, кто обидел, а не тот, кто был унижен. Но вместо этого в замысле спасения именно Бог искал примирение и привел его в исполнение. Это на самом деле просто и поразительно, вот эта щедрость Бога.

«Сын человеческий, Господь субботы». Достаточно вспомнить о Священном Писании, которое Иисус знает досконально, даже в тонкостях и оттенках, которые Он прекрасно истолковывает. Также об истории Израиля, извлекая из прошлого полезные уроки для настоящего. И, наконец, давайте вспомним о здравом смысле тех, кто, уважая закон его истинной сущности, не позволяет себе быть поглощенным юридическими измышлениями. Да, Иисус – Господь субботы и многого другого. Иисус не смешивал великие и глубокие смыслы Слова Божьего с мелкими спорами, в которые фарисеи постоянно вовлечены, как тогда, так и сегодня. Суббота – это драгоценный дар. Безусловно, суббота напоминает Израилю, что он – народ свободных, а не рабов. Вот почему необходимо соблюдать субботу, чтобы помнить о своем достоинстве, о своей судьбе, о своем сокровенном призвании. Да, это все нужно соблюдать, но делать это нужно с умом, как это делают практикующие евреи и до сих пор, отключая мобильные телефоны, телевизоры и другие средства. Отключают для того, чтобы побыть с родными, с близкими, налаживая с ними взаимоотношения. Именно так должны поступать и мы, христиане, которые добавили прекрасное воспоминание о воскресении Иисуса Христа, чтобы напомнить нам, что мы не только свободны, но и дети Божьи. И все эти действия происходят в условиях свободной внутренней согласованности, а не какого-то бесплодного юридического закона.

0: Сегодня Иисус обращается к нам. Довольно следовать человеческим нормам, которые нарушают милосердие, которые пытаются разделить нас на хороших и плохих, на истинных христиан и ложных. Да, конечно, лучше идти против этих человеческих норм, лучше отбросить эти понятия и жить с полной свободой детей Божьих, быть самими собой. Нет лучшего способа быть христианином, чем тот, который сохраняет и укрепляет чувство общности. Поэтому всякий раз, когда у нас возникают сомнения, как когда-то у фарисеев, «Ну разве такое возможно?» — говорили они. Или «Неужели это католическая истина?» — некоторые говорят сегодня. Сестры, братья, будем помнить, что Иисус в подобных случаях идет всегда дальше. Ибо истинный смысл слов Иисуса заключается лишь в том, чтобы приблизить нас к Его любви. Иисус Христос воистину воскрес, воистину достоин нашей веры, нашей любви, потому что Он первый возлюбил нас. И вот мы, созерцая Иисуса Христа на кресте, обновляем нашу веру в Его любовь и тем самым идем по тропинке к святости. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 5 сентября. Католическая церковь вспоминает мать Терезу Калькутскую. Она родилась в 1910 году в македонском городе Скопье. В возрасте 18 лет она уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден Ирландские сестры Лоретто. В 1931 году она приняла постриг и получила имя Тереза в честь святой Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Вскоре орден направил ее в Калькутту, где около 20 лет она преподавала в женской школе Святой Марии. В 1948 году мать Тереза основала общину «Орден Милосердия», деятельность которого была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. В 1973 году мать Тереза стала лауреатом Темплтоновской премии. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за деятельность в помощь страждущему человеку. «Мое служение, — писала святая Тереза, — основано на вере в Иисуса Христа. Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу любовь. Но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению к самому Иисусу Христу, если бы видели Его». Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. 4 сентября 2016 года она была причислена к лику святых.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Четвертого сентября папа Лев XIV принял на частной аудиенции президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и с секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе сердечной беседы в государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми отношениями, которые связывают Святейший Престол и Латвию, сообщается в коммюнике Зала Печати Ватикана. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес на международном и региональном уровне, в частности, в связи с текущим конфликтом на Украине, а также подчеркнули необходимость более активного участия международного сообщества в содействии мирному урегулированию. Папа встретился в Ватикане с делегатами Ориел Колледжа Оксфордского университета, который в этом году отмечает 700-летие своего основания. Папа отметил, что за века истории колледж пережил многочисленные перемены и потрясения, однако сохранил христианскую идентичность и связь с католическими истоками, как колледж Пресвятой Богородицы. Именно эта самобытность позволяет Ориелу оставаться настоящим сообществом веры и образования. Нынешний юбилей дает возможность увидеть в его историческом вкладе прочное основание и ориентир для будущего. Епископ Рима напомнил, что среди студентов и преподавателей Ориел колледжа был святой Джон Генри Ньюмен, учитель церкви и один из небесных покровителей ее образовательной миссии. Своим учением и жизнью он показал нераздельность веры и разума. Его религиозные убеждения коренились в личных отношениях с Богом, а академическая деятельность отличалась глубиной и практической направленностью. В свете современных вызовов образовательные идеи Ньюмена приобретают особую злободневность. Он предлагает модель христианского становления, которая охватывает полноту личности и оценивает образование с позиций человеческого достоинства, справедливости и способности служить общему благу. Миссия Ориэл Колледжа – смело искать истину и продвигать целостное антропологическое видение в академической работе. Именно такое образование способно вести к подлинной встрече с другими людьми и, прежде всего, с Христом, который есть путь, истина и жизнь. Лев XIV процитировал знаменитый гимн Ньюмана «Веди, о нежный свет», в котором святой выражает доверие Богу, направляющему человека даже в условиях жизненной неопределенности. Папа призвал делегацию Ориэл Колледжа верить Господу, себя и будущее своего учебного сообщества, чтобы, подобно Богородице, отражать в мире Его славу. Обнародован документ Международной богословской комиссии, органа, созданного в 1969 году при Конгрегации вероучения для исследования особо важных доктринальных вопросов, заботиться о нашем общем доме, ответственный и братский ответ Тринитарному Богу. Цель документа – проиллюстрировать богословский фундамент заботы об общем доме, независимо от чрезвычайно серьезной ситуации, в какой мы находимся. Документ состоит из трех глав. Первая глава сосредоточена на сердце христианского послания, тринитарном лике Бога, явленного во Христе. Особый акцент поставлен на способности всего творения к отношениям, как руководящем принципе, основоположном для целостной экологии. Как напоминает Папа Лев в «Magnifica Humanitas», каждый человек по своей природе создан для отношений. Он задуман Богом и призван войти в историю общения с Ним, с другими людьми и с творением. Именно в этом ключе вторая глава документа истолковывает книгу бытия, раскрывая ее смысл и значение в свете события Христа и предлагая новую целостную антропологию, выходящую за пределы антропоцентрической, биоцентрической или экоцентрической альтернативы. Третья глава посвящена экологической духовности и основным этическим принципам заботы об общем доме. В ней предлагается рассматривать грех против окружающей среды аналогично тому, как закрепились понятия социального греха и греховных структур. Эта тема изложена в стиле диалога с христианским Востоком, с православными церквами, а также с учетом ресурсов, которые могут предложить другие религии, научное знание и философская мысль. В итальянской области Венето принят региональный закон об ассистированном самоубийстве. Это уже четвертая область после Тосканы, Эмилии-Романии и Сардинии, продвинувшая подобный закон на основе народной инициативы. Патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья выступил со следующим заявлением. Вследствие одобрения регионального закона об ассистированном самоубийстве приходится с горечью констатировать, что таким образом утверждается модель культуры и здравоохранения, которые могут привести к сложно контролируемым последствиям. Отныне достоинство человеческой жизни становится менее защищенным. Прежде всего, обеспокоенность вызывают уязвимые, одинокие люди, сталкивающиеся со старостью и ее эпилогом, у которых нет возможности рассчитывать на эффективное сопровождение, на человеческую и дружескую поддержку. Что касается психологических мотиваций с их обширными границами субъективных интерпретаций, очевидно, что раз за разом ситуации, в которых будет допускаться ассистированное самоубийство, будут умножаться. Некоторые сторонники данного закона понимают его как начало для более обширного процесса. Таким образом, есть риск субъективности в толкованиях, поэтому логично задаться вопросом, каковы критерии, которые будут на самом деле применяться для объективной оценки, чтобы в каждом отдельном случае определять страдания как невыносимое.

относится к паллиативному уходу с доказанной эффективностью для облегчения боли. Наконец, мы выражаем надежду на то, что всегда будет гарантировано право на отказ по соображениям совести для всех, кого коснутся медицинские протоколы, пишет патриарх Венеции монсеньор Франческо Моралья.

В субботу случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“?»

Сестры, братья, Сын Человеческий есть Господин и субботы. Он был Господом всего творения от начала, и в сегодняшнем евангельском повествовании Он выступает как Господин субботы, что означает, что Он равен Богу Отцу, потому что именно Бог установил закон о субботе, как мы читаем в книге «Бытия». Это равенство между Сыном и Отцом наиболее ясно выражено в Евангелии от Иоанна, когда Иисус, критикуемый некоторыми иудеями за исцеление парализованного человека в субботу, ответил им: «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Именно за это иудеи еще более искали убить Его, потому что Он не только нарушил субботу, но и назвал Бога Своим Отцом, сделав Себя равным Богу. Таким образом, Иисус – Господь всех. Он принял на Себя участь раба. Он принял муки, предназначенные для непокорных рабов, муки креста. Он принял их, чтобы исполнить порученный Ему Отцом замысел любви, полностью освободив нас от зла. Апостол Павел выражает эту тайну любви и применяет ее к своим последователям. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Да, все мы были врагами, потому что были подвержены греху, и Бог через Иисуса Христа совершил это примирение. Но кто-то может заметить, что это довольно странный способ подхода к примирению, но в том смысле, что обычно примирение ищет тот, кто обидел, а не тот, кто был унижен. Но вместо этого в замысле спасения именно Бог искал примирение и привел его в исполнение. Это на самом деле просто и поразительно, вот эта щедрость Бога.

Сын человеческий, Господь субботы. Достаточно вспомнить о Священном Писании, которое Иисус знает досконально, даже в тонкостях и оттенках, которые Он прекрасно истолковывает. Также об истории Израиля, извлекая из прошлого полезные уроки для настоящего. И, наконец, давайте вспомним о здравом смысле тех, кто, уважая закон его истинной сущности, не позволяет себе быть поглощенным юридическими измышлениями. Да, Иисус – Господь субботы и многого другого. Иисус не смешивал великие и глубокие смыслы Слова Божьего с мелкими спорами

которые фарисеи постоянно вовлечены, как тогда, так и сегодня. Суббота – это драгоценный дар. Безусловно, суббота напоминает Израилю, что он народ свободных, а не рабов. Вот почему необходимо соблюдать субботу, чтобы помнить о своем достоинстве, о своей судьбе, о своем сокровенном призвании. Да, это все нужно соблюдать, но делать это нужно с умом, как это делают практикующие евреи и до сих пор, отключая мобильные телефоны, телевизоры и другие средства. Отключают для того, чтобы побыть с родными, с близкими, налаживая с ними взаимоотношения. Именно так должны поступать и мы, христиане, которые добавили прекрасное воспоминание о воскресении Иисуса Христа, чтобы напомнить нам, что мы не только свободны, но и дети Божьи. И все эти действия происходят в условиях свободной внутренней согласованности, а не какого-то бесплодного юридического закона.

0: Сегодня Иисус обращается к нам. Довольно следовать человеческим нормам, которые нарушают милосердие, которые пытаются разделить нас на хороших и плохих, на истинных христиан и ложных. Да, конечно, лучше идти против этих человеческих норм, лучше отбросить эти понятия и жить с полной свободой детей Божьих, быть самими собой. Нет лучшего способа быть христианином, чем тот, который сохраняет и укрепляет чувство общности. Поэтому всякий раз, когда у нас возникают сомнения, как когда-то у фарисеев, «Ну разве такое возможно?» — говорили они. Или «Неужели это католическая истина?» — некоторые говорят сегодня. Сестры, братья, будем помнить, что Иисус в подобных случаях идет всегда дальше. Ибо истинный смысл слов Иисуса заключается лишь в том, чтобы приблизить нас к Его любви. Иисус Христос воистину воскрес, воистину достоин нашей веры, нашей любви, потому что Он первый возлюбил нас. И вот мы, созерцая Иисуса Христа на кресте, обновляем нашу веру в Его любовь и тем самым идем по тропинке к святости. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».